0: Где? Что?
1: Не нам кричит, не комарищи.
0: Эй, документы
1: сюда, кардаши.
0: Кумушка ты, головушка, свари кумасудака.
1: Чтобы юшка была.
0: Аюшечка, нас Петрушечка,
1: поцелуй ты меня, кумадушечка.
0: Ну, поцелуй.
2: Ну, поцелуй.